0: поддержкой 24/7. АВС TJ. Летай с выгодой. Путешествуй с удовольствием.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
3: Рахами телефоны и дорая реклама. Чилуяк, чилуяк. Хам сафари субх. Шарики коро тиджорат. Хам рахи шом. Дар хамаджо. Азия Плюс.

0: заряжай утро позитивом. На новом радио.
1: Доброе утро, 8 часов 12 минут на новом радио. В России, в Ростовской области есть ферма скорпионов. Их разводят ради яда. Там видел ради видео, яда? Вообще их там так много, просто. Я думал, что, если честно, скорпион это насекомое. Мне сказали, что это, ну, Google сказал, что это паукообразное. Это пауки.
2: Это пауки?
1: Да.
2: Отвратительно.
1: С каждого скорпиона вручную получают около 2 миллиграммов яда в день. Процедуру проводят аккуратно с помощью пинцета и щипцов. Литр такого яда стоит, внимание, до 10 миллионов долларов. Представляешь, Маргарита?
2: Я не понимаю, для чего этот яд нужен.
1: Медицина и косметология. Вот оно что. Представляешь, вот не надо, чтобы тебе там дарили BMW X6, ты просила.
2: Да, я прошу.
1: Подарите мне литр яда скорпиона. Все. Маргарита, безбедная всего будет.
2: Ты знаешь, Руслан, я не настолько кровожадная.
1: Так там же аккуратно они делают, они даже их не мучают. Там аккуратненько делают этот яд и все.
2: Да не нужен мне яд этот.
1: А 10 миллионов долларов?
2: Мне нельзя в руки давать яд, ты что? Я знаю, как его применить.
1: Скажи, у меня свой есть, да?
2: Немножко, не без этого.
1: Маргарита, какую ферму ты бы хотела открыть?
2: Я бы хотела открыть ферму выхухолей, потому что они очень красивые, хорошенькие, маленькие, и они вымирают. Так, поэтому,
1: а зарабатывать как на
2: поэтому,
1: них?
2: Поэтому я бы не зарабатывала.
1: Просто?
2: Просто убыточная ферма выхухолей. Росли бы и рождались. Я бы их отпускала. Я сегодня добрая, ты видишь.
1: Спонсор будет Синер, правильно?
2: Он будет тянуть эту ферму. Конечно. Он для своей девочки все сделает.
1: Бизнес-план есть? Работаем. Давай узнаем, какую ферму открыли бы белорусы.
0: Wake-up-приложение. Эй, Валера.
1: Какую ферму ты бы хотел открыть?
3: Я бы ферму вообще не стал бы открывать.
1: А почему?
3: Ну, мне хватает и так развлечений.
1: А каких?
3: Ну, я программист. У меня есть фирма, которая уже занимает все время.
1: Ага, и твоя фирма?
3: Да.
1: Какую ферму ты бы хотела открыть?
4: С животными, конечно же.
1: С какими?
4: Лошади и коровы. Но коровы, которые такие маленькие, домашние? Красивые.
1: А домашние? Есть такие?
4: Есть такие. Есть они маленькие, наверное, карликовые.
1: Карликовые коровы, лошади. А как вот на них зарабатывать? Ну, ферма же должна приносить доход какой-то.
4: Возможно, это были бы какие-то экскурсии. Там вот посмотреть, поглазеть, покормить, погладить.
1: Покататься на карликовой корове.
4: Ну, это не гуманно.
1: Согласен с тобой. А на лошади тогда можно же было покататься?
4: Ну, детям или там с ограничением по весу. Мы бы следили за лошадями.
1: Но мне точно нельзя было бы. У меня 120 килограммов. Пропустила бы меня или нет?
4: Ну, мы на такой случай большую лошадь завели, которая, как вот эти вот огромные тяжеловозы такие.
1: Или просто повозку.
4: А, да, прекрасно.
2: Слушай, там первый был программист со своей фирмой.
1: Да.
2: Ты номер не сохранил?
1: Сохранил.
2: Телефон? Молодец какой.
1: Жди.
2: Сейчас. Скоро пробьем.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На новом радио.

0: Слушай современные хиты, и твое лето будет звучать по-новому. Заходи на сайт новаярадио.бай, жми на баннер с музыкальным тестом, слушай хиты и выставляй оценки. 15 минут и шанс выиграть один из 5 сертификатов в кафе-ресторан «Амели». Этим летом ты выбираешь лучшие современные хиты на новом радио. 17+. Новое радио. Реклама.
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Витебский маслоэкстракционный завод закупает масло-семена рапса, подсолнечника, сои, а также реализует нерафинированные масла и шроты. Обращайтесь по телефону плюс 375-29-592-96-39.
3: Покупайте, переезжайте. Главный приз – квартира в Минске. А еще 100 тысяч рублей и 3 автомобиля. Покупайте и выигрывайте с Евроопт.
4: Рекламная игра «Удача» в придачу тур 2018. С 1 августа по 5 ноября 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай. Городской телефон 388-76-76.
5: Новополоцк!

собственное. Народный артист СССР Евгений Леонов. Во время войны поступил в авиационный техникум, но оставил его ради занятий в театре.

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Два часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портам и морским судам Украины, задействованным в снабжении ВСУ. В течение дня высокоточным оружием и ударными беспилотниками в порту Николаев поражены три сухогруза, в порту Черноморск – контейнерный терминал и склад с боевыми дронами, в акватории Черного моря – сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, а также два безэкипажных катера ВСУ. Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Бакшеевка – Харьковской области, нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Сердобина, Черная, Ивановка, Устиновка Харьковской области, Уланово, Бунякино, Рыжовка, Писаревка Сумской области.

0: Киев потерял около 300 боевиков, 2 бронемашины, 5 артиллерийских орудий и 3 станции РЭП. Солдаты и офицеры южной группировки уничтожили свыше 200 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
1: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием 2 механизированных штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Краматорска, Веролюбовки, Куртовки, Славянска, Николаевки, Николайполья и Никаноровки. За сутки противник потерял до 215 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 13 автомобилей и 3 артиллерийских орудия.
0: ВКС России, подразделения беспилотной авиации, ракетных войск и артиллерии поразили объекты транспорта, энергетики и логистики ВСУ, места производства и хранения ударных БПЛА. Средствами противовоздушной обороны сбиты 16 управляемых авиабомб и более 700 дронов самолетного типа. Запуск гидроагрегата номер 4 на Светлинской ГЭС на реке Вилюй в Якутии позволит нарастить мощности сразу на 104 мегаватта. Директор «Алросы» Павел Мариночев доложил президенту об участии алмазодобывающей компании в крупных региональных проектах.
2: Мы перевели на газ ряд наших месторождений, тем самым меняя топливные балансы, с этого года перестали на ряд месторождений завозить жидкое топливо. В этом году, в сентябре, мы введем гидроагрегат номер 4 на нашей гидроэлектростанции
3: Светлинская ГЭС.
2: Это достаточно крупный тоже для нас проект. Мы нарастим мощности ГЭС на 104 мегаватта сразу. И, Владимир Владимирович, если у вас будет такая возможность, мы сочли бы за честь, если вы дадите старт работе этого гидроагрегата в рамках Восточного экономического форума.
0: Павел Мариночев сообщил президенту, что «Алроса» сократила 25% всех затрат и, несмотря на негативную конъюнктуру, остается крупнейшим налогоплательщиком и работодателем в Якутии. Преступления, связанные с угоном автомобилей, в Москве стали экзотическими. С 2010 года количество автомобильных краж сократилось в 47 раз, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на 5-м международном транспортном саммите.
4: Сегодня Москва является лидером с точки зрения транспортной безопасности. Более того, за счет новых технологий, системы распознавания лиц, видеокамер, наблюдений на дорогах, в значительной степени Москва стала более безопасным городом. Кражи автомобилей, которые процветали еще в 2010 году, ежегодно в Москве угонялось 10 тысяч машин. Сегодня это такой экзотический вид преступления, который составляет совершенно мизерную долю.
0: Кроме того, как отметил Собянин, благодаря системам видеонаблюдения количество краж из квартир уменьшилось в 64 раза. Москва по динамике развития транспорта стала одним из мировых лидеров, добавил мэр столицы. Федеральная антимонопольная служба возбудила новые 37 дел в отношении частных АЗС в некоторых регионах из-за роста цен на топливо. Предупреждение, выданное оператором АЗС на Алтае, в Красноярском крае, Брянской, Оренбургской, Нижегородской и Херсонской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. Россиянка Надежда Трифонова стала бронзовым призером соревнований по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Ранее россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями соревнований в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате Европы до 10. Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Москве в середине недели и кратковременные дожди в конце. Об этом Вестям ФМ сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее прогнозам, температура воздуха в столице останется выше климатической нормы до субботы.
5: Такая жаркая погода у нас сохранится и в среду, и в четверг. Единственное, что к вечеру в четверг местами может пройти кратковременный дождь. То, что касается последующих дней, хотя погода сохранится с высокой температурой воздуха, но уже у нас будут приниматься дожди, может быть, возможно, грозовая деятельность. То есть в пятницу и субботу у нас по прогнозу звучит кратковременный дождь, возможно, гроза в пятницу. Да и, собственно говоря, субботний день тоже не обойдется без кратковременных дождей.
6: Погода.
0: 5 августа днем в Санкт-Петербурге без осадков плюс 25. В Москве малооблачно и 27 градусов. Сейчас в столице плюс 17. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.